слова, буквы голоса. В ушах твоих берега моей реки закрываю твои.